0: ya tamam pay maçta ben neyle sen bana mı yönetsin tabii ki
1: Очень
0: рад, я рад. Очень рад. Очень рад. Очень рад. Очень рад.